тебе. Мой отец и мой бог, я творение венец. Ты творец и все смог, нет подобных тебе. Всегда примешь в себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

Наше местописание, послание к Ефесянам 1:22, где апостол Павел пишет, что «все покорено под ноги Иисуса». Слово «покорить» — греческое слово «хупотасо», которое является военным термином. Слово «хупо» означает «находиться под», слово «тасо» означает «приказывать» или «приводить в порядок». И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «организовывать», «ставить под», и как военный термин оно означает «организовать», «господствовать» или «покорять». И в этом стихе апостол Павел учит нас с вами, что «все покорено и подчинено господству Иисуса». Иисус над всем, и все пребывает у Него под ногами. И не имеет значения, с чем вы столкнулись сегодня, у Иисуса все под контролем. Это у Него под ногами, Он превознесен намного выше, чем что-либо еще. И каждое имя, каждая проблема, все, что может когда-либо возникнуть, хупотасу, уже под ногами Иисуса. Иисус наверху. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если ты недоволен собой, Бог может помочь тебе. Радио Пилигрим.
1: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
2: «Хлеб на каждый день» с Александром Шевченко.

0: Здравствуйте! В эфире передача «Хлеб на каждый день». Слава Богу за новый день и новую возможность размышлять над Его Словом. В следующие несколько минут мы проведем в рассуждениях о том, почему Бог позволил разбиться моей самоуверенности. Я хорошо помню эту ночь. Я метался в агонии, как животное в капкане. Я как пловец, переплывший огромное озеро, теперь должен был утонуть в 3 метрах от берега. Господи, что происходит? Я Тебя не понимаю. И сосуд, который горшечник сделал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. Иеремия 18:4. Что все это значит? «Я не хочу разбиваться!» — кричал я, зажимая руками рот. «Это беспощадно! Это неразумно! Зачем тогда было беречь меня от юности? Почему ты допускаешь, чтобы я разбился?» Дух Святой стал открывать мне то, чего я в себе не видел. А не видел, потому что отказывался принимать истину. Так тяжел был для меня ее крест. Но в ту ночь у меня выбора не было. Требовалось его хирургическое вмешательство. Приближаясь к нему, я не предполагал, что наткнусь на себя самого. Каждый раз, угождая Христу и получая его одобрение, я рос. Я поднимался по служебной лестнице, потому что служил как воин, чтобы угодить военачальнику. А хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса, писал Павел к Тимофею. Я не из теории знал, как важно иметь дерзновение. Я наслаждался жизнью, потому что мог без смущения и стыда смотреть в глаза своим детям, отцу и матери, друзьям, всем. Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, писал апостол Иоанн в 3 главе. Теперь же меня хватил удар. Я терял все свое духовное достояние. Почва уходила из-под ног. У меня больше не было дерзновения подойти к Нему, потому что сердце меня осуждало. Я не просто согрешил, я разбился в вере. Нет, не в вере. Я разбился в себе самом. Я обнаружил свои пределы, где не могу собой владеть и потому грешу. Не могу, хоть разбейся. И я разбился. Странные чувства. Когда это случилось, мне уже не было больно. От меня ничего не осталось. Хотелось только поскорее понять, что все это значит. О чем я расскажу в следующей передаче. Поразмышляйте над этим в течение этого дня. Всего доброго, до следующей встречи.
1: Мысли из книги «Покушение».

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 мая. Друг Бога. Я не называю вас слугами. Я назвал вас друзьями. Евангелие от Иоанна 15:15. Расширенный перевод Библии. Бог назвал Авраама другом и затем сообщил ему о своем намерении разрушить Содом и Гоморру. Смотрите Бытие 18:17. Подобно тому, как Бог поделился своими планами с Авраамом, Он будет делиться с вами своими чувствами, желаниями, целями и замыслами, если вы станете Его другом. Он поможет вам разобраться в том, что происходит в вашей жизни, и покажет вам, что нужно делать. Он будет направлять вас и готовить к тому, что может произойти с вами в будущем. Если вы станете другом Бога, никакие обстоятельства не застанут вас врасплох. Вы всегда будете заранее проинформированы и подготовлены, потому что дружите с самим Господом. Он не будет раскрывать вам все и не всегда даст ответ в тот самый миг, когда вы захотите узнать что-либо, но Он будет направлять вас, если вы доверитесь Ему. Вы можете спросить, а как я могу стать другом самого Бога? Согласно сегодняшнему стиху, вы уже Его друг. В этом стихе Иисус говорит своим ученикам: «Я назвал вас друзьями». Если вы идете за Иисусом, вы Его ученик, а также вы Его друг. Можно быть просто приятелем кому-то, а можно иметь близкие, дружеские отношения. Ваша дружба с Богом развивается и становится крепче точно так же, как дружба с людьми. Отношения с Богом требуют от нас затрат времени и сил, как и любые другие отношения. Я призываю вас вкладывать время и силы в развитие отношений с Богом, читая Его Слово, размышляя над Ним, говоря с Богом и слушая Его как лучшего друга. Божье Слово на сегодня. Начните вкладывать время и силы в развитие отношений с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
3: Радио «Пилигрим».

вопросов. Покой приходит лишь в присутствии твоем. Нам нужно встретиться.

0: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Кто такой Святой Дух и что он делает?
1: Тема Святого Духа – одна из наиболее интересных тем по нескольким причинам. Во-первых, говоря о Святом Духе, мы касаемся Божественной Личности, которая, как известно, троична или триедина. Один из сложных и интересных вопросов христианской веры вообще. Одна из причин этого заключается в том, что в Библии нет систематически изложенного учения Божественной Троицы, но есть достаточно много текстов, которые ясно говорят о том, что есть Бог Отец, есть Бог Сын и есть Бог Дух Святой. Личность Святого Духа, в отличие от двух других личностей Святой Троицы, она исторически получала или слишком много внимания, или слишком мало. Очень многие христиане не избегают этой темы, в то время как определенная часть христианского мира, она фокусируется на Духе Святом и практически только на нем одном или намного больше, чем на Божественной Троице, представленной в Священном Писании. Если же мы посмотрим на этот вопрос более сбалансированно, то мы сможем увидеть, что Библия учит достаточно много сбалансированно и полноценно о действии, практическом действии Духа Святого и его участии в общем божественном плане. Мы точно знаем, что Бог един. Это значит, Он един в целях, Он един в сущности, Он един в своем характере, хотя функции различных личностей Божества отличаются друг от друга. О Духе Святом впервые мы встречаем упоминание в самой первой главе Библии. Первая глава книги Бытия говорит нам следующее, что в момент сотворения мира Дух Божий носился над водою. Смысл этого слова «носился» можно сравнить с более тщательным, настойчивым действием, то есть он был непосредственным агентом сотворения мира. Кроме того, мы видим, что на протяжении долгих лет Дух Святой был главным агентом или же инструментом, посредством которого Бог открывал свою волю людям. В частности, это было выражено в служении многих пророков, которых Дух Божий побуждал, Дух Божий открывал им Слово, Дух Божий вкладывал слова Божьи для того, чтобы они могли провозглашать их людям, которые жили вокруг них. Еще один чрезвычайно важный элемент служения Духа Святого – это рождение, появление на свет Священного Писания, то есть книг Библии. Мы знаем, что Священное Писание богодухновенно. Это значит, Дух Святой, Он вкладывал смысл, Он двигал людей или людьми, которые были человеческими авторами Священного Писания. При этом совершалось удивительное чудо. Божье Слово сохраняло свою абсолютную точность, истинность, неповрежденность. Хотя оно выражалось на практике людьми, которые жили в своем собственном культурном контексте, они пользовались своим лексиконом, они имели дело с конкретными проблемами, которые их окружали. И вот именно Дух Святой, Он сделал возможным такое чудо, совмещение абсолютного божественного начала в Божьем Слове и человеческой формы выражения. Еще одно великое чудо или величайшее чудо, которое было когда-либо во Вселенной, в котором был непосредственно участником Дух Святой, это Боговоплощение. Мы знаем, что младенец был зачат, младенец Иисус был зачат в теле Марии в результате действия Духа Святого. Ангел сказал Марии: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя». То есть в результате этого действия Духа Святого появился на свет человек или Бога-человек Иисус Христос. Кроме того, Писание перечисляет многочисленные другие точки, где Дух Святой участвовал и продолжает участвовать. Дух Святой был инструментом созидания церкви в день Пятидесятницы. Именно Дух Святой действовал Дух Святой является главным агентом рождения души свыше. Иисус говорит: «Рожденный от Духа есть Дух. Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Небесное». Дух Святой – это Дух Утешитель, о котором говорил Иисус, что Он придет, который утешает верующих. Дух Святой – это ходатай, который ходатайствует за нас или доносит до престола Божьего наши молитвы и так далее. Одним словом, мы можем с уверенностью сказать, что Дух Божий – это очень активная часть Божественной Троицы, личность, которая непосредственно участвует сегодня в процессе спасения душ и созидания Церкви.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благословения.

Христианские притчи. Неразумный юноша. Однажды смотрел я в окна дома моего, сквозь решетку мою, и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми неразумного юношу, переходящего площадь, близ угла ее, и шедшего по дороге к дому ее, в сумерки, в вечер дня, в ночной темноте и во мраке. И вот навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с коварным сердцем, шумливая и необузданная. Ноги ее не живут в доме ее, то на улице, то на площадях, и у каждого угла строит она свои ковы. Она схватила его, целовала его и с бесстыдным лицом говорила ему: «Мирная жертва у меня, сегодня я совершила обеты мои, поэтому и вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и нашла тебя. Коврами ее брала постель мою, разноцветными тканями египетскими, спальню мою надушила смирную, алоем и корицей. Зайди, будем упиваться нежностями до утра, насладимся любовью, потому что мужа нет дома». Он отправился в дальнюю дорогу, кошелек серебра взял с собою, придет домой ко дню полнолуния. Множеством ласковых слов она увлекла его, мягкостью уз своих овладела им. Тотчас же он шел за нею, как вол идет на убой, и как пес на цепь, и олень на выстрел, доколе стрела не пронзит печень его, как птичка кидается в силки и не знает, что они на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и внимайте словам уст моих. Да не уклонится сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Дом ее пути в преисподнюю, нисходящие во внутреннее жилище смерти. Книга Притч, глава 7, стихи 6 по 24.

0: Чало рук не опускай, Господу взывай, пока бьется сердце, ведь оно стучит для него.
1: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

тебе, мой отец и мой бог. Я творение венец, ты творец всего смог. Нет подобных тебе, всегда примешь себе и всегда будешь рядом, поддержишь в борьбе. Пока кровью омыты, для нас двери открыты. Неужели возможно, что грехи все забыты?

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

Знаешь, если представить нашу жизнь рассказом на меловой доске, на которой мы пишем все важные события. И вот я пишу строчки из детства, родители, времена беззаботности. Дальше строка про школу, подростковые трудности, первые победы и поражения. А потом начинаются строчки взрослой жизни. И там я пишу все свои ошибки, ошибки, ошибки. Пишу о том, что не могу исправить, но виню себя. Пишу про первое осознание, что теряю контроль, и все катится куда-то вниз. Но это не видят другие, я умею это прятать. А потом это уже видят другие, но мне как бы все равно. И я пишу, что не знаю, что делать, и где-то в этой точке полного отчаяния я бы хотел закричать, но даже на крик нет сил. И вот я слышу внутри себя легкий шепот. Так не обязательно жить. Я стучу в твои двери, открой. И я в ответ просто шепчу: «Бог, как мне все исправить? Прошу, помоги». И Иисус будто бы берет мокрую тряпку и просто начинает все стирать строчка за строчкой, все то, что я писал на доске. И теперь Он берет мел в свои руки, надламывая его вторую часть, отдает мне и говорит: «Теперь мы напишем с тобой твою новую жизнь, я и ты».

0: Минута назидания. Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Божий суд. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Псалом 118, 102 стих. В большом камине мирно потрескивал огонь, навевая размышления, отложенные до лучших времен. Рядом с камином на высоких подушках сидел царь. Он был еще молод и полон сил, но уже стал легендарной личностью. Сам Бог называл его своим другом. Так говорили пророки и народная молва. Народ не чаял в нем души. Все любили героя. Не было на свете более отважного и справедливого, искреннего и дружелюбного царя. Царь вздохнул. Задумчиво пошевелил длинной палкой уголья. Неподалеку стоял воин-охранник, скорее порученец. Ни у кого и в мыслях не было напасть на того, кому Бог благоволит. В глазах юного солдата читались обожание и любовь. Трепет от особой чести иногда стоять рядом с господином. Да нет, не просто господином, лучшим другом для всех верных. За царя можно было смело отдавать жизнь, зная, что тот никогда этого не забудет. Вот недавно во дворце была свадьба. Один из его соратников и воинов, Урия Хитьянин, геройски погиб в жестокой битве, оставив в одночасье молодую жену. И быть ей одинокой в доме отца или выйти замуж за крестьянина в родной деревне. Но царь так почтил этого, даже не еврея, что забрал девушку во дворец и по милости своей женился на ней, увековечив имя погибшего. Подобная честь была пределом мечтаний любого воина древнего царства. Давид краем глаза наблюдал за охранником, легко читая его мысли. Народное обожание и поддержка всегда были с ним, но почему именно в последнее время они были так нужны? Любовь окружающих убаюкивала, успокаивая тревожные мысли, давала ощущение внутренней правоты. В углу на постаменте в удобном углублении стояла арфа, та самая, сделанная еще в юности в доме отца. Сколько песен она сыграла и в поле, и в сражениях, и во дворце. Лицо царя немного просветлело, но арфу брать он не стал. Петь не хотел.
1: Вы слушаете

0: подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 мая. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Послание Иакова, 2 глава, 26 стих. Иаков пишет о том, что вера без дел мертва точно так же, как тело мертво без духа. В мертвом человеке жизнь отсутствует, он холоден, не говорит, не слышит. Трудно представить человека, который согласился бы жить с мертвецом, дружить с ним. Все прекрасно осознают, что мертвеца нужно быстро похоронить, потому что он разлагается и оскверняет все вокруг. В странах Ближнего Востока умершего хоронят в тот же день, чтобы нечистота его не вредила окружающим. Люди, имеющие веру, но ничего для Господа не делающие, считаются мертвыми. Они могут даже нанести вред и ущерб обществу. Нам сегодня необходимо быть полными жизни и успешными ради имени Христа. Библия говорит: «Покажи свои дела, и скажу, какова твоя вера». Недостаточно только заявить «Я верю». Именно твоя вера должна побуждать тебя трудиться для Господа. Трудолюбие – важное качество. Помните, что Господь призвал апостолов во время их работы. Если действительно хотите служить Господу и приносить обильный плод, надо быть трудолюбивыми и для Господа, и для себя. Вера без дел мертва. Покажите Господу свои дела, удивите Его, и мир будет удивляться вам. Амен.
3: Радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 122, песнь восхождения. «К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением». Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Глава 11. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава – Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог». «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытую головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытую головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и острижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужу, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать нам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 10. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве в Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский, и когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют, и найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречаются им сонм пророков, и сошел на него Дух Господень, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: «Что это стало с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись. А того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ к Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминова. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводят племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: «Придет ли еще он сюда?» И сказал Господь: «Вот он, скрывается в обозе». И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был он от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ, каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того. Глава 11. «И пришел Маас аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: „Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе“. И сказал им Наас аммонитянин: „Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля“. И сказали ему старейшины Иависа: „Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские. И если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе“. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа. И весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади волов с поля и сказал: «Что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И он взял он пару волов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: «Так скажите жителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил Саулу лицарствовать над нами? Дайте этих людей, мы умертвим их». Но Саул сказал: «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». И сказал Самуил народу: «Пойдем в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне.

В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Тебе, Господь.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
2: Радио

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, но не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих.

0: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Псалом 129. К Тебе я, Господи, предвечный, воззвал из глубины сердечной. Услышь, услышь мое моленье, начни словам моим внимать. О, если б стал ты замечать людей, живущих при грешенье, никто не смог бы устоять. Но велико твое прощенье для тех, кто чистою душой благоговеет пред тобой. Блажен, кто твердо уповает и двери сердца отворяет, чтоб слово Божие принять. Как стража раннюю зарницу или юноша свою девицу, тебя я буду ожидать. И пламенно в душе молиться, да и зальется благодать, и принесет всем избавление и для Израиля спасенье.

0: каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

смирен, у него на себя нет надежды, он от Господа благословен. Тот, кто хочет идти и не падать на скорбном пути, Божий страх сохранять в себе должен, чтоб спасить.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.
2: Дания – это одна из скандинавских стран, родина викингов. В ее состав входит и остров Гренландия. Омывается она Северным и Балтийским морями, являясь по сути своей островным государством. А если государство островное, соответственно, и в кухне будет преобладать дары моря – Северного моря. Визитной карточкой Северных морей является, конечно же, лосось, который в Дании подается в нескольких десятках вариантов, не говоря уже о креветках, лобстерах и прочей добыче рыбаков. На гарнир датчане любят картофель в разных его вариантах. В стране не царствует культ еды как таковой, датчане получают большое удовольствие от готовки, нежели непосредственно от употребления пищи. Долгими зимними вечерами они любят ходить в гости друг к другу, и уж поверьте, каждому найдется свое место на кухне. Смёреброд – это знаменитые датские бутерброды, которые готовят все везде и всегда. На ломоть ржаного или белого хлеба в один или два слоя укладывают кусочки раков или крабов, рыбу, фрикадельки, сырокопченый окорок, язык, ветчину, а также все, что найдется на кухне. Они очень хороши с гарниром, которым могут стать лук, редиска, морская капуста, анчоусы или каперсы. Датские бутерброды нужно есть строго в определенном порядке. Сначала рыбу, потом мясо, потом сыр и обязательно вилкой и ножом. Если на кусок хлеба вы намажете печеночный паштет, сверху положите мясное желе, а на него кусок соленого мяса, вы получите бутерброд, гордо носящий название «Ужин ветеринара». Эллебрёд – это необыкновенная каша, в которой силу черпали еще викинги. Готовят ее из ржаного хлеба, который на ночь предварительно замачивают в пиве и подают по утрам со взбитыми сливками. И, конечно же, датчане очень любят мясо, свинину и говядину. Рецептов его приготовления великое множество. Когда погода в Дании зимой радует снегом и морозом, повсеместно расходится аромат традиционного скандинавского пунша «Глёк». В период рождественских и новогодних праздников его продают даже на улицах, как кофе. От этого очень сладкого глитвейна, щедро сдобренного пряностями и сухофруктами, зимняя пора тает, уступая место теплу и такому непродолжительному скандинавскому лету. А уж летом устраиваются праздники и свадьбы. Свадебные традиции в Дании берут свое начало еще со времен викингов. И как в давние времена, так и сейчас, важным элементом свадьбы является помолвка. Отец невесты обязательно должен дать свое согласие на брак, скрепив руки молодых. Современный жених имеет право жить вместе с невестой сразу после объявления о помолвке. Традиционный присвадебный обычай Дании – возведение арки из сосновых ветвей, так называемой арки чести. Она ставится около дома семьи невесты. Следующая арка будет установлена, когда пара отпразднует свой серебряный юбилей. Официальная часть свадебного пира начинается с поздравлений гостей, которые проходят в соответствии со строжайшей иерархией, начиная с родителей и заканчивая друзьями молодых. Гостям не устанавливается регламент по времени, поэтому некоторые поздравления могут затянуться, но их все равно придется выслушать. После поздравлений начинается неофициальная часть с танцами, которая обычно проходит очень весело. В старые времена свадьбы длились от 3 до 7 дней, в зависимости от финансовых возможностей родителей. Нередко в желании произвести впечатление на гостей семьи могли разоряться после свадебного торжества. В заключение праздника жених и невеста танцуют финальный танец вместе со всеми присутствующими, и после этого гости отправляют молодых либо в спальню для проведения первой брачной ночи, которой самостоятельно все подготавливают, либо отправляют в свадебное путешествие. Чемоданы укладываются заранее, и немаловажно для невесты с собой иметь домашний халат, который может пригодиться в первую брачную ночь. Дания – христианская страна. Подавляющая часть населения исповедует христианство различных конфессий, самой многочисленной из которых стала Евангелическая лютеранская церковь датского народа. Ее прихожанами являются более 80% населения страны. Христианство стало официальной религией в 965 году благодаря усилиям Харальда Синезубова. Этот шаг был продиктован в том числе желанием короля улучшить отношения со Священной Римской империей и христианским миром в целом. Все церковные и религиозные вопросы в королевстве подчиняются Конституции. Церкви датского народа оказывается государственная поддержка как моральная и политическая, так и финансовая. Практически все население страны платит церковный налог. Формально главой церкви является король, являющийся епископом Копенгагена. Вот такая интересная страна Дания со своим суровым характером и гостеприимным открытым народом.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: В городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему Бог обращает внимание на сокрушенных, то есть разбившихся сердцем людей. Когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больший будет в порабощении у меньшего, как и написано, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Послание к римлянам, 9 глава, 11 и 12 стихи. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Послание к римлянам 9:16. Всю свою сознательную жизнь я боялся 9 главы послания к римлянам. И боялся не потому, что не понимал, а как раз наоборот, понимал, но принять не мог. Заявления апостола Павла убивают наповал, не оставляют ни малейших шансов на выживание даже инициативы. А мне так хотелось жить. Жить, когда ты знаешь себе цену, когда на тебя есть спрос. И главное, спрос у Бога. Если другие желания изредка и появлялись на горизонте моей жизни, то они быстро исчезали, потому что я стремился к одному – получить его одобрение. В тот роковой вечер в Киеве, когда в своем гостиничном номере я рыдал перед Богом от бессилия, Он повелел мне читать послание к римлянам, главу за главой. Я знал, что найду клад, но шел, как по минному полю, осторожно подбираясь к 9 главе. В ту ночь я должен был открыть для себя новую плоскость отношений с Богом. Я должен был понять, что Он презирает на сокрушенных духом, как пишет пророк Исаия. Оказалось, я не знал, что это значит. Даже не предполагал. Сокрушиться и есть разбиться в дребезги, когда от тебя ничего не остается. Но я не хотел разбиваться. Я так берег себя для Него. Я так подвязался. Я все соблюл от юности моей. Я был таким цельным, состоявшимся, готовым для пользования. И здесь, в ультимативной форме, ты должен разбиться, иначе я не могу больше презирать на тебя. Пусть эти короткие мысли положит начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Слушайте радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 3 мая, и наша тема называется «У него под ногами». Наше место Писания – послание к Ефесянам 1:22, где апостол Павел пишет, что «все покорено под ноги Иисуса». Слово «покорить» — греческое слово «хупотасо», которое является военным термином. Слово «хупо» означает «находиться под», слово «тасо» означает «приказывать» или «приводить в порядок». И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «организовывать», «ставить под», и как военный термин оно означает «организовать», «господствовать» или «покорять». И в этом стихе апостол Павел учит нас с вами, что «все покорено и подчинено господству Иисуса». Иисус над всем, и все пребывает у Него под ногами. И не имеет значения, с чем вы столкнулись сегодня, у Иисуса все под контролем. Это у Него под ногами, Он превознесен нам.

0: городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим». Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 мая. «Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Послание Иакова, 2 глава, 26 стих. Иаков пишет о том, что вера без дел мертва точно так же, как тело мертво без духа. В мертвом человеке жизнь отсутствует, он холоден, не говорит, не слышит. Трудно представить человека, который согласился бы жить с мертвецом, дружить с ним. Все прекрасно осознают, что мертвеца нужно быстро похоронить, потому что он разлагается и оскверняет все вокруг. В странах Ближнего Востока умершего хоронят в тот же день, чтобы нечистота его не вредила окружающим. Люди, имеющие веру, но ничего для Господа не делающие, считаются мертвыми. Они могут даже нанести вред и ущерб обществу. Нам сегодня необходимо быть полными жизни и успешными ради имени Христа. Библия говорит: «Покажи свои дела, и скажу, какова твоя вера». Недостаточно только заявить «Я верю». Именно твоя вера должна побуждать тебя трудиться для Господа. Трудолюбие – важное качество. Помните, что Господь призвал апостолов во время их работы. Если действительно хотите служить Господу и приносить обильный плод, надо быть трудолюбивыми и для Господа, и для себя. Вера без дел мертва. Покажите Господу свои дела, удивите Его, и мир будет удивляться вам. Амен.
2: Радио «Пилигрим».

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Золотая коллекция на «Радио Пилигрим».

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».
2: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 мая. Друг Бога. Я не называю вас слугами. Я назвал вас друзьями. Евангелие от Иоанна 15:15. Расширенный перевод Библии. Бог назвал Авраама другом и затем сообщил ему о своем намерении разрушить Содом и Гоморру. Смотрите Бытие 18:17. Подобно тому, как Бог поделился своими планами с Авраамом, Он будет делиться с вами своими чувствами, желаниями, целями и замыслами, если вы станете Его другом. Он поможет вам разобраться в том, что происходит в вашей жизни, и покажет вам, что нужно делать. Он будет направлять вас и готовить к тому, что может произойти с вами в будущем. Если вы станете другом Бога, никакие обстоятельства не застанут вас врасплох. Вы всегда будете заранее проинформированы и подготовлены, потому что дружите с самим Господом. Он не будет раскрывать вам все и не всегда даст ответ в тот самый миг, когда вы захотите узнать что-либо, но Он будет направлять вас

0: если вы доверитесь ему. Вы можете спросить: «А как я могу стать другом самого Бога?» Согласно сегодняшнему стиху, вы уже его друг. В этом стихе Иисус говорит своим ученикам: «Я назвал вас друзьями». Если вы идете за Иисусом, вы его ученик, а также вы его друг. Можно быть просто приятелем кому-то, а можно иметь близкие, дружеские отношения. Ваша дружба с Богом развивается и становится крепче точно так же, как дружба с людьми. Отношения с Богом требуют от нас затрат времени и сил, как и любые другие отношения. Я призываю вас вкладывать время и силы в развитие отношений с Богом, читая Его Слово, размышляя над Ним, говоря с Богом и слушая Его как лучшего друга. Божье Слово на сегодня. Начните вкладывать время и силы в развитие отношений с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemeyer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцу, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, в прошлой передаче вы хорошо осветили вопрос, кто такой Святой Дух и какова его общая роль. Продолжая эту тему, скажите, как мы можем ощущать действие Святого Духа?
2: Действие Святого Духа в практическом его выражении – это еще одна очень интересная тема, вокруг которой множество спекуляций существует. Дело в том, что чаще всего, когда люди говорят о Святом Духе и его действии, они представляют какие-то экстраординарные, экстатические формы, в которых это действие выражается. И нужно отдать должное, что действительно Дух Святой периодически действовал именно так. Мы видим целый ряд таких ситуаций в Священном Писании, но чаще всего они происходили с какими-то особыми людьми в особых ситуациях, в которых Бог считал нужным внедриться или иметь такую интервенцию особого сверхъестественного действия, выражавшегося вот таким экстраординарным способом. Но когда мы посмотрим на другие места или большинство мест Священного Писания, описывающих действия Святого Духа, то мы видим, что это действие, оно радикально отличается от вот такого мнения или от такого типа действия Бога в сердцах людей или в жизни человечества. Прежде всего, мы обращаемся к словам Иисуса Христа, который объявил когда-то ученикам о том, что Дух Святой придет на землю. И говоря об этом, Иисус представил главную функцию Святого Духа, выразив это таким образом. Евангелие Иоанна, 16 глава, в 8 стихе мы читаем следующее. «И Он, то есть Дух Святой, пришед, или пришедший, обличит мир, обличит людей о грехе и о правде и о суде». То есть это главная функция Святого Духа, которую ощущают люди. Многие люди чаще всего и не подозревают, что это именно действие Святого Духа. Но Дух Святой – это тот, кто помогает людям понять, кто их приводит к мысли о том, что они грешники. Каждый человек на том или ином этапе жизни, он ощущает это. Он помогает им ощутить, что есть Бог, который сотворил небо и землю. Он помогает им осознать, что рано или поздно человеку придется иметь встречу с Богом. То есть с Богом нужно иметь отношения. Их невозможно игнорировать. Это происходит как из общего откровения, так и, конечно же, из соприкосновений людей с истиной Священного Писания, будь то это прямо цитируемой кем-то или же истиной, которая передается каким-то образом людьми, может быть, в каких-то пересказах или образах даже. Здесь сказано о конкретно трех вещах, в которых Дух Святой обличает. Первое – о грехе неверия в Иисуса Христа. То есть Дух Святой привлекает внимание людей к тому, что людям нужен Спаситель. Нужен тот, кто может понести на себе их грех, решить проблему греха. И это, как известно, сделал только Иисус Христос. Второе, здесь сказано о правде, что я иду к Отцу моему. То есть Дух Святой помогает понять, что Иисус, живя здесь на земле, Он единственный, кто принес праведность, завершив свое дело и уйдя к Отцу. Он сделал все для того, чтобы принести людям божественную небесную праведность. И последнее – о суде. О суде же, что князь мира этого осужден. То есть каждому человеку неизбежно, рано или поздно придется встретиться с божественным судом. И это далеко не единственное действие Святого Духа. Библия говорит о том, что именно Дух Святой побуждает людей, верующих уже людей, к тому, чтобы они могли уподобляться в образ Иисуса Христа, то есть познавая волю Христа, волю Божию, чтобы они могли, умирая для своей плотской природы, свою жизнь приводить в соответствие с тем, кем является Бог и что Он хочет. Кроме того, послание Галатам, 5 главе, 22 стих, говорит нам о плоде Духа. Дух Святой, приходя в человеческую жизнь, Он приносит с собой свои качества. И по мере того, как человек, будучи чутким к Духу, к его действию, по мере того, как человек наполняется его чувствованиями, по мере того, как человек уступает внутренний свой мир действию Божьему, человек приобретает эти качества – любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, добродетель, воздержание и так далее. Это качество плода Духа, который становится плодом человеческой души, плодом человеческого духа в результате действия Святого Духа. Вот здесь и есть настоящее ощущение того, что делает Святой Дух.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Какая разница, на каком я буду говорить с тобой языке? На русском, украинском, на английском. Звучит эта мелодия, как свет, горящий в маяке. Я буду говорить не о далеком, но о близком. Нам эта жизнь дана не для того, чтобы разделять, а для того, чтобы понять единство. Есть время, чтобы научиться понимать. И есть что вспомнить. И, надеюсь, будет чем гордиться. Мы люди, может быть, из разных мест, но здесь у нас всех одна дорога. Звезда Давида, полумесяц или крест. Мы думаем, что знаем, но никто не знает Бога. И этот мир чудесный и простой, всего лишь миг, дарящий нам беспечность. Пожалуйста, не двигайся, постой, послушай.

и жизнь, через которую мы постигаем смерть, и смерть, которая знакомит нас с любовью. Мы можем радоваться вместо того, чтобы терпеть. Мы можем просто быть собою. И все различия и горечи сердец лишь глупости, придуманные нами. Мы люди, мы творение венец. Мы Богом созданы, Его руками. Скажите, что еще нам нужно знать, чтобы любить, не убивать друг друга? Нет времени, чтобы его терять. Нет смысла, чтобы вновь ходить по кругу. Нет слез, чтобы опять их лить. Нет места, где искать спасения. Нет повода себя забыть.

Когда-нибудь всему придет конец. Нам неизвестны дни и числа. Так пусть же каждый будет как творец. Иначе

0: благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми вами. Аминь. Радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Радио «Пилигрим».

войди в мою сущность. Будет созвучность, благополучность жизненных строк.

Я вытравлю глупость, фригидную трусость, зависимость, скупость. Мне нужен лишь вдох.

есть ты, сила и чуткость. В бою обоюдность, дверь и доступность. Творец всех эпох.

0: Радио Пилигрим. Удивительное радио.
1: Яков Левин. Сеется семя.
2: Брак. Джеймс и Мэри Грат из штата Иллинойс установили необычный рекорд. Они венчались друг с другом 27 раз в различных 25 штатах Америки.
1: Наша коллекция вечных хитов.

Псалом 7. Избавь меня, Создатель мой. Мои гонители на бой спешат и вплоть клинки вонзают. И душу скорбную мою, подобно алчущему льву, с великой радостью терзают. И нет ни дома, ни в труде, мне избавления нигде. Но праведна моя десница, и если злом я отплатил тому, кто верным другом был и воздавал всегда старицей, то не внимай моей мольбе и словно прах развей ту славу, какую ты даешь по праву певцу, что по сердцу тебе. Господь, прошу, восстань на суд и пробудись в священном гневе. Вокруг тебя в святом напеве хоры небесные поют о том, что судишь ты народы законом истинной свободы. Вот нечестивый зачал ложь, родил неправду и пороки, и, положив за пояс нож, пошел и вырыл на дороге глубокий ров и скрытно ждет, когда его настанет время, и раб Господен упадет на землю, отпуская стремя. Но праведный не сломит кость, а нечестивца гнев и злость падут на собственное темя. И я как раньше, так и впредь тебе, Всевышний, буду петь.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Будь с нами, будь с ним. Это радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

Благословенный Бог от тысячи родов, благословенный Бог, создавший словом все, благословенный Бог от всех концов земли, благословенный Бог.

глиняный сосуд в руках твоих, святой. Прошу я, сокруши все, что не от тебя.

любовью и радостью святой. Благословенный Бог, благослови.

0: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Вечные хиты.

0: Аудиомысли представляет.
1: Ошибки не выполняют свою миссию в оказании помощи человеку, который винит в своих ошибках других людей. Генри Хаскинс. Любой человек может ошибаться, но только глупец упорствует в своих ошибках. Цицерон. Человек должен научиться прощать себя. Артур Дэвисон Фик. Я думаю и думаю. В течение нескольких месяцев, лет, 99 заключений неверны. В сотый раз я прав. Альберт Эйнштейн. Если бы мне пришлось прожить свою жизнь заново, я бы осмелилась сделать больше ошибок. Надин Хистри.

когда первые солнца лучи постучатся в мое окошко, позови меня.

твоим ногам. Я отдам тебе свое сердце, благодарность за то, что позвал. Позови меня,

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
2: Это же радио Пилигрим.
3: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: слушаете радио «Пилигрим».
1: Я ненавижу больниц, ненавижу этот запах лекарств.
2: Идем. Добрый день, мы хотели бы навестить нашего друга.
3: Фамилия?
2: Морозов.
3: Болезнь?
1: У него рак.
3: Так, Морозов Борис Владимирович, второй этаж, четвертая палата. У вас есть 20 минут.
2: Когда будем разговаривать, не вздумай говорить о раке.
4: Точно.
1: Думаешь, он не знает, что скоро умрет?
2: Я тебя предупредил, ни слова о смерти.
1: Хорошо. Ведем себя так, как будто бы ничего не случилось.
4: Боря!
2: Как ты, дружище?
5: О, какие люди! Здорово, ребята!
1: Отлично выглядишь.
2: Тебе
1: выпишут. Вообще тебя ждем.
2: Сигареты вот тебе принесу.
4: Твои любимые.
5: О, ребята.
4: Ну, когда выпишут-то?
5: Да не знаю. Ну, врач сказал, что придется полежать какое-то время.
4: Зато тебе повезло с хорошенькими медсестрами.
5: Это точно. Кстати, Миха, где твой дядя, подлец? Передай ему, чтобы он тоже меня навестил.
2: Мой дядя? Борис, я думал, ты знаешь... Дядя недавно умер от рака, ой, прости.
6: Как умер? Почему мне никто об этом не сказал?
1: Ну ты и дурак, зачем ты сказал, что твой дядя умер?
2: Да что ты кричишь, он сам спросил меня о нем. Я вообще больше к нему не пойду.
7: Здравствуйте, я служитель церкви. Можно ли поговорить с вами о Боге?
6: Чего вам надо? Дайте вы умереть спокойно.
7: Смерть — это еще не конец. Я вижу, вам одиноко.
6: Достали.
7: Но знаете, если вы доверитесь Христу,
6: слушай,
7: он никогда не оставит
6: вас. Слушай, ты фанатик. Плевал я на твои сказки про ад и про рай. Да даже если все это и есть, я лучше буду вместе со своими друзьями в аду, чем с такими, как ты. Пошел вон отсюда.
7: Я могу оставить вам Библию?
6: Да не нужна мне твоя Библия. Пошел ты вон со своей Библией.
1: Вы не правы.
5: Ну, для начала, медсестра, познакомимся. Борис.
1: Саша.
5: Саша. Вы, значит, Саша, считаете, что я не прав, потому что дал этому фанатику отворот-поворот?
1: Нет. Я говорю о том, что вы надеетесь быть в аду со своими друзьями.
5: Ну?
1: Дело в том, что вы не сможете их там видеть. Это очень темное место. Там вы никого не сможете видеть.
5: Да я смотрю, ты тоже фанатка. Оставьте вы меня все, ну дайте же спокойно умереть. Странно. Мои друзья уже несколько дней не заходят. Хоть бы позвонили, что ли.
1: Боря.
5: Ну?
1: Помните того молодого человека, который говорил вам о друге, который никогда не оставил?
5: Прошу вас, Саша, ну оставьте вы ваши попытки обратить меня в христианство. Ну вы же знаете мой круг общения. Мои друзья не просто высмеют меня.
1: Борис.
5: Ну?
1: Скажи, что в твоем понимании настоящая любовь?
5: Настоящая любовь? Я знал многих женщин, Саша, на своем веку. Только теперь об этом можно забыть. Навсегда.
1: Могу ли я рассказать тебе одну историю?
5: Ну, валяй, рассказывай свою историю. Все равно тут делать нечего.
1: Это история о двух братьях, которые жили в Китае в начале 20 века. Старший брат очень любил младшего.
5: Я своего ненавидел.
1: Так вот, младший брат промышлял тем, что играл на деньги в азартные игры.
5: Жулики!
1: И вот однажды они там чего-то не поделили, и завязалась потасовка, в которой он случайно зарезал одного из игроков.
5: Случайно! Пу! Все они так говорят!
1: Он мигом примчался домой, сбросил с себя окровавленную одежду и надел чистую. Полицейские быстро узнали, где он живет, и тут же приехали за ним.
5: А, ну понятно, раскололся кто-то.
1: В это время старший брат случайно наткнулся на окровавленную одежду. Он тут же понял, в чем дело, и быстро надел эту одежду на себя.
5: Ну?
1: Его судили за убийство и расстреляли. Младшего же брата так мучила совесть, что он решил явиться в полицию и признаться в убийстве.
5: Ну?
1: Но ему сказали, что за преступление уже заплачено, и он чист в глазах закона. Вот такая история.
5: Да, история. Как же сильно он любил, должно быть, своего брата. Знаешь, Саша, никто бы не сделал такого ради меня.
1: А я, Боря, ведь не просто так рассказала тебе эту историю.
5: Как это?
1: Кто-то уже сделал это ради тебя.
5: Что?
1: Когда Иисус Христос умер на кресте, он понес наказание за все твои преступления.
5: Ну, сколько раз я могу говорить тебе, Саша, я не могу. Мои друзья не просто высмеют меня, не могу я,
1: Боря,
5: Саша.
1: Разве не лучше быть дураком в

0: в глазах людей, чем дураком в глазах Бога. Настанет день, когда и всем твоим друзьям придется умереть. Они предстанут перед троном Всевышнего, и это будет их судный день. А Господь любит тебя, Борис, и сейчас Он обращается к тебе. Он не хочет, чтобы ты погиб навеки, вместе с теми, кто отверг Его Сына.
1: Ну, Саша, милая Саша, ну, так ведь... Ничего, ты ведь ничего обо мне не знаешь. Никто не может любить такого, как я, никто.
0: Христос сказал: приходящего ко мне не изгоню вон.
1: Господи, Господи, прости меня. Я много грешил против тебя. Так много грешил. Спаси меня, если ты можешь, Господи. Спаси меня.

Я рад, что не погиб в катастрофе, что внезапно меня не поразил сердечный удар. Я рад, что ухожу из этого мира именно так. Здесь, в палате, я узнал о любви Бога ко мне. Скоро я уйду из этого мира. Но теперь я в его руках. Навсегда.

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Если хочешь побеждать, против силы тьмы стоять и не падать никогда –

Бодрствуй духом и крепись, открывай, что есть на сердце пред Отцом своим небесным.

Христианские притчи. Соломоново решение. Пришли две женщины-блудницы к царю и стали пред ним. И сказала одна женщина: «О, господин мой, я и эта женщина живем в одном доме, и я родила при ней в этом доме. На третий день после того, как я родила, родила и эта женщина. И были мы вместе, и в доме никого постороннего с нами не было, только мы две были в доме. И умер сын этой женщины ночью, ибо она заспала его, и встала она ночью, и взяла сына моего от меня, когда я, раба твоя, спала, и положила его к своей груди, а своего мертвого сына положила к моей груди. Утром я встала, чтобы покормить сына моего, и вот он был мертвый. А когда я всмотрелась в него утром, то это был не мой сын, которого я родила». И сказала другая женщина: «Нет, мой сын живой, а твой сын мертвый». А та говорила ей: «Нет, твой сын мертвый, а мой живой». И говорили они так пред царем. И сказал царь: «Это, говорит, мой сын живой, а твой мертвый». А та говорит: «Нет, твой сын мертвый, а мой сын живой». И сказал царь: «Подайте мне меч». И принесли меч к царю. И сказал царь: «Рассеките живое дитя надвое и отдайте половину одной и половину другой». И отвечала та женщина, которой сын был живой, царю, ибо взволновалась вся внутренность ее от жалости к сыну своему: «О, господин мой! Отдайте ей этого ребенка живого и не умерщвляйте его». А другая говорила: «Пусть же не будет ни мне, ни тебе, рубите». И отвечал царь и сказал: «Отдайте этой живое дитя и не умерщвляйте его, она его мать». И услышал весь Израиль о суде, как рассудил царь, и стали бояться царя.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 мая. Друг Бога. Я не называю вас слугами. Я назвал вас друзьями. Евангелие от Иоанна 15:15. Расширенный перевод Библии. Бог назвал Авраама другом и затем сообщил ему о своем намерении разрушить Содом и Гоморру. Смотрите Бытие 18:17. Подобно тому, как Бог поделился своими планами с Авраамом, Он будет делиться с вами своими чувствами, желаниями, целями и замыслами, если вы станете Его другом. Он поможет вам разобраться в том, что происходит в вашей жизни, и покажет вам, что нужно делать. Он будет направлять вас и готовить к тому, что может произойти с вами в будущем. Если вы станете другом Бога, никакие обстоятельства не застанут вас врасплох. Вы всегда будете заранее проинформированы и подготовлены, потому что дружите с самим Господом. Он не будет раскрывать вам все и не всегда даст ответ в тот самый миг, когда вы захотите узнать что-либо, но Он будет направлять вас, если вы доверитесь Ему. Вы можете спросить: «А как я могу стать другом самого Бога?» Согласно сегодняшнему стиху, вы уже Его друг. В этом стихе Иисус говорит своим ученикам: «Я назвал вас друзьями». Если вы идете за Иисусом, вы Его ученик, а также вы Его друг. Можно быть просто приятелем кому-то, а можно иметь близкие, дружеские отношения. Ваша дружба с Богом развивается и становится крепче точно так же, как дружба с людьми. Отношения с Богом требуют от нас затрат времени и сил, как и любые другие отношения. Я призываю вас вкладывать время и силы в развитие отношений с Богом, читая Его Слово, размышляя над Ним, говоря с Богом и слушая Его как лучшего друга. Божье Слово на сегодня. Начните вкладывать время и силы в развитие отношений с Богом. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».
3: Вы слушаете христианское радио «Пилигрим». Мы вещаем для всех.

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим».

Меня зовут Рик Реннер, сегодня 3 мая, и наша тема называется «У него под ногами». Наше место Писания — послание к Ефесянам 1:22, где апостол Павел пишет, что «все покорено под ноги Иисуса». Слово «покорить» — греческое слово «хупотасо», которое является военным термином. Слово «хупо» означает «находиться под», слово «тасо» означает «приказывать» или «приводить в порядок». И когда мы соединяем эти два слова вместе, получается «организовывать», «ставить под», и как военный термин оно означает «организовать», «господствовать» или «покорять». И в этом стихе апостол Павел учит нас с вами, что «все покорено и подчинено господству Иисуса». Иисус над всем, и все пребывает у Него под ногами. И не имеет значения, с чем вы столкнулись сегодня, у Иисуса все под контролем. Это у Него под ногами, Он превознесен намного выше, чем что-либо еще. И каждое имя, каждая проблема, все, что может когда-либо возникнуть, хупотасу, уже под ногами Иисуса. Иисус наверху. И я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.

0: Если вы пользуетесь социальной сетью ВКонтакте, театральное служение церкви Вифания приглашает вас посетить нашу страницу, где вы сможете посмотреть видеозаписи наших постановок, интервью, узнать последние новости.
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Радиотеатр.
1: Мудрость учителя лапшами-маушами.
2: На ушах.
3: Ой, простите, пожалуйста.
2: Каким же просветлением мне одарить тебя, чадо?
4: Петрович украл у меня ручку.
2: Ты что, хочешь осудить своего брата?
4: Ну, лапшами. Разве воровство это неплохо?
2: В этом мире все относительно. Нравственность... Тоже относительно. Нет абсолютов. Нет.
4: На самом деле, нет абсолютов?
2: Абсолютно. Ты не можешь навязывать другим свои ценности.
4: И все-таки лапшами. Мне кажется, воровать плохо.
2: Дорогой мой Гарик, таких понятий, как плохо и хорошо, тоже нет. Ну ладно. Ради тебя я пойду и сейчас же поговорю с этим Петровичем.
4: Не думаю. Он только что уехал на вашей машине.

0: на уша.
1: Простите, пожалуйста.
2: «24 часа в сутки». С вами радио «Пилигрим».

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий, дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 26. О непоследовательности Порфирия, колеблющегося между признанием истинного Бога и почитанием многих богов. Не знаю почему, но Порфирий, как мне кажется, стыдился своих друзей-теургов, ибо каков бы ни был его образ мысли об известном предмете, он не защищал его с надлежащей искренностью против многобожия. Между прочим, он говорит, что есть одни ангелы, которые, нисходя к теургам, возвещают им божественные, и есть другие, которые открывают на земле то, что относится к Отцу, его высоту и глубину. Вероятно ли в таком случае дело, чтобы те ангелы, служение которых состоит в объявлении воли Отца, желали, чтобы мы подчинялись не тому, волю которого они нам возвещают? На этот раз и сам Платоник дает превосходный совет — скорее подражать им, чем их призывать. Итак, мы не должны бояться, что оскорбим бессмертные и блаженные существа, подчиненные единому Богу, не принося им жертв, ибо, зная, что их следует приносить только единому истинному Богу, единением с которым они блаженны сами, они без сомнения не желают, чтобы мы приносили их им, посредством ли какого-либо символического действия или в виде самого, обозначаемого таинственным действием. Противоположное этому желание прилично только высокомерию гордых и злополучных демонов, с которыми не имеет ничего общего благочестие ангелов, покорных Богу, и блаженных ни от чего другого, как от единения с Ним. Для достижения этого блага и нами нужно, чтобы они помогали нам с искренним благорасположением, не настаивали, чтобы мы подчинялись им, и возвещали бы нам о том, под властью кого мы мирно жили бы в общении с ними. Что же ты, философ, боишься возвысить свободный голос против завистливых властей в пользу истинных добродетелей и даров истинного Бога? Ты отличил ангелов, возвещающих волю Отца, от ангелов, которые нисходят к теургам, привлекаемые каким-то, уж не знаю каким, искусством. К чему же ты почитаешь последних в такой степени, что говоришь, что они возвещают божественное? О чем божественном возвещают те, которые не возвещают воли Отца? Ведь именно их завистливый человек и обязал священными заклинаниями не помогать очищению души, так что добродетельный и желавший душевного очищения не мог, как говоришь ты, разрешить их от этого обязательства и возвратить им власть. Неужели ты еще сомневаешься в том, что это злые демоны? Или, может быть, ты притворяешься, что не знаешь, из опасения оскорбить теургов, от которых ты узнал эти вредные и глупые вещи, как великое благодеяние? Неужели осмеливаешься еще эту завистливую, не скажу власть, а заразу, не госпожу, но напротив, как и сам признаешь, рабу завистливых, возвышать сквозь воздушное пространство на небо и помещать даже между звездными вашими богами, бесславя эти самые звезды подобным позором? Глава 27. О нечестии Порфирия, которым он превзошел даже заблуждение Апулея. Гораздо человечнее и сноснее заблуждался твой единоверец Платоник Апулей. Он хотя и почитал демонов, занимающих место ниже луны, но вольно или невольно должен был признать, что только эти демоны подвержены страстям и волнениям ума. Богов же высших и небесных, обитающих в эфирных пространствах, видимых ли то, блистающих своим светом, каковы солнце, луна и прочие небесные светила, или тех, которых признавал невидимыми, по возможности представлял чуждыми всяких страстных волнений. Не от Платона, а от халдейских учителей научился ты отводить человеческим порокам эфирные или огненные высоты мира и небесные тверди, чтобы представить возможным, что ваши боги изрекали теургам такие божественные вещи. Себя, однако же, ты ставишь выше этих вещей в силу своей умной жизни. Для тебя, Диа, как философа, теургические очищения не представляются необходимыми, но ты вводишь их для других. Чтобы отплатить, так сказать, своим учителям, ты тех, которые не могут философствовать, уговариваешь на то, что сам, как человек, способный к более возвышенному, признаешь бесполезным. Чтобы все чуждые философской добродетели, добродетели крайне трудные и доступны немногим, полагаясь на твой авторитет, искали теургов, от которых очищались бы, если не в умной, то в чувствительной части души. А так как число таких, для которых философствование — дело трудное, весьма велико, то большинство вынуждено было идти к тайным и недозволенным твоим учителям, а не в платоновские школы. Что очищенные посредством теургического искусства в духовной части души идут не к отцу, а будут обитать в эфирных странах среди эфирных богов. Это наобещали тебе нечистейшие демоны, выдающие себя за богов, проповедником и ангелом которых ты являешься. Этого не слышит то множество людей, для освобождения которых от власти демонов явился Христос. В нем они получают милосерднейшее очищение – и ума, и души, и тела. Ибо для того он принял на себя всего человека, кроме греха, чтобы спасти от язвы грехов все, из чего состоит человек. О, если бы и ты познал его, и полное свое исцеление доверил ему, а не своей человеческой, немощной и слабой добродетели, и опаснейшему любопытству. Он, которого, как пишешь и ты, признавали святым и бессмертным и ваши оракулы, не обманул бы тебя. О нем, правда, поэтически под вымышленным образом другого лица, но довольно верно говорит и знаменитейший поэт, если слова его относятся именно к нему. «Под руководством твоим преступления и последствия, если какие остались, уйдут искупленные». Землю навеки очистив от страха всегдашнего. Поэт разумеет без сомнения, если не преступление, то последствия преступлений, которые по причине немощи настоящей жизни, могут оставаться даже и в людях, сделавших большие успехи в добродетели, и которые исцеляются только тем Спасителем, о коем говорит этот стих. В четвертом стихе той же эклогии Вергилий показывает, что сказал это не от самого себя, говоря «Время исполнилось, срок подошел, прорицание кумейского». Отсюда видно, что слова его — пророчество кумейской Сивиллы. Но теурги, или лучше демоны, принимающие вид и образ богов, скорее оскверняют, чем очищают человеческую душу, лживостью призраков и лукавой обманчивостью пустых образов. Ибо каким образом могут очистить человеческую душу те, у кого собственная нечиста? Если бы они могли это, их не связали бы заклинания завистливого человека, и от благодеяния, дарования которого от них ожидали, они не удерживались бы страхом или не отказывались бы из зависти. Достаточно, впрочем, твоих слов, что теургические очищения не могут очистить души разумной, то есть нашего ума, а душу чувственную, то есть низшую, по сравнению с умом часть души, хотя и могут, по твоим словам, очищать, не могут, однако, как сознаешься ты сам, сделать вечной и блаженной. Христос же обещает вечную жизнь. Потому и стремится к нему мир вопреки вашей досаде, к вашему удивлению и изумлению. Что пользы, что ты не отрицаешь, что теургическая наука вводит в заблуждение, что многих она обманывает слепыми и неразумными верованиями, и что прибегать к началам и ангелам, совершением обрядов и молитвой – очевиднейшее заблуждение. Если затем, как бы из опасения, чтобы твой труд изучения этой науки не показался потерянным, направляешь людей к теургам, чтобы с помощью последних очищали чувственную душу, те, которые не живут душой умной.

0: Жить по милости Божьей. Возлюбленные, это послание не предназначено, чтобы обидеть вас или читать вам лекцию. Скорее, я имею слово надежды для вас. Позвольте мне объяснить, почему вам бывает трудно быть добрыми, милосердными христианами. Ключ находится в Псалме 118. Псалмопевец делает сильное заявление. «Да будет же милость Твоя утешением моим, по слову Твоему, к рабу Твоему». Вот о чем здесь говорится. «Господи, Твое слово говорит, что я, познав, что Ты милостив и щедр ко мне, найду утешение. Позволь мне найти утешение в этой великой истине». Если вы посмотрите в симфонию на слова «милосердный», «милосердие», вы найдете сотни ссылок. Божье слово наполнено многочисленными обещаниями о чудной благодати, милости и сострадании Бога. Он хочет, чтобы мы знали, что Он милостив, долготерпелив к нашим ошибкам, слабостям и соблазнам. «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив». Псалом 102. Все обещания о Божьем милосердии даны нам для утешения в наших испытаниях. Мы думаем, что Бог зол на нас, когда мы подвели Его, что Он готов судить нас. Но Он вместо этого хочет, чтобы мы знали: «Я увижу вас в конце, только покайтесь. Я не сержусь на вас. Я милостив, полон благодати и любви. Утешьтесь в этом». Знание, что Его милость никогда не оставит, что даже когда мы согрешили, Его любовь продолжает расти к нам, утешение для нас. Только тогда мы в состоянии утешать других и давать милость всем, кто нас окружает, когда сами получаем утешение и милость Бога. Мы становимся милосердными потому, что сами живем в милосердии Бога. Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио Пилигрим».

0: Друзья, благословений вам! С вами Радио Пилигрим. План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 122, песнь восхождения. «К Тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку Господь их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением». Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Глава 11. «Будьте подражателями мне, как я Христу. Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава – Христос, жене глава – муж, а Христу глава – Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и острижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужу, ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа, посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену, все же от Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головою? Не сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны вместо покрывала? А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни церкви Божией. Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее». Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в церковь, между вами бывает разделение, чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть разномыслием между вами, чтобы открылись между вами искусные. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и уничижаете неимущих? Что сказать нам? Похвалить ли вас за это? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите сие, есть тело мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на осуждение. Прочее устрою, когда приду.
2: Вы слушаете «План Победы».
1: Глава 10. И взял Самуил сосуд с елеем и вылил на голову его, и поцеловал его, и сказал: «Вот, Господь помазывает тебя в правителя наследия своего. Когда ты теперь пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Целцахе, и они скажут тебе: нашлись ослицы, которых ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря: что с сыном моим? И пойдешь оттуда далее, и придешь к дубраве в Фаворской, и встретят тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их. После того ты придешь на холм Божий, где охранный отряд филистимский. И когда войдешь там в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними псалтир, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют. И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог. И ты пойди прежде меня в Галгал, куда и я приду к тебе для принесения всесожжений и мирных жертв. 7 дней жди, доколе я не приду к тебе, и тогда укажу тебе, что тебе делать». Как скоро Саул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, и сбылись все те знамения в тот же день. Когда пришли они к холму, вот встречаются им сонм пророков, и сошел на него Дух Господень, и он пророчествовал среди них. Все, знавшие его вчера и третьего дня, увидев, что он с пророками пророчествует, говорили в народе друг другу: «Что это стало с сыном Кисовым? Неужели и Саул во пророках?» И отвечал один из бывших там и сказал: «А у тех кто отец?» Посему вошло в пословицу: «Неужели и Саул во пророках?» И перестал он пророчествовать и пошел на высоту. И сказал дядя Саулов ему и слуге: «Куда вы ходили?» Он сказал: «Искать ослиц». Но, видя, что их нет, зашли к Самуилу. И сказал дядя Саулов: «Расскажи мне, что сказал вам Самуил?» И сказал Саул дяде своему: «Он объявил нам, что ослицы нашлись, а того, что сказал ему Самуил о царстве, не открыл ему». И созвал Самуил народ Господу в Массифу, и сказал сынам Израилевым: «Так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта и избавил вас от руки египтян и от руки всех царств, угнетавших вас. А вы теперь отвергли Бога вашего, который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали ему: царя поставь над нами. Итак, предстаньте теперь пред Господом по коленам вашим и по племенам вашим». И велел Самуил подходить всем коленам Израилевым, и указано колено Вениаминово. И велел подходить колену Вениаминову по племенам его, и указано племя Матриева. И приводят племя Матриева по мужам, и назван Саул, сын Кисов. И искали его, и не находили. И вопросили еще Господа: «Придет ли еще он сюда?» И сказал Господь: «Вот он, скрывается в обозе». И побежали, и взяли его оттуда, и он стал среди народа, и был он от плеч своих выше всего народа. И сказал Самуил всему народу: «Видите ли, кого избрал Господь? Подобного ему нет во всем народе». Тогда весь народ воскликнул и сказал: «Да живет царь!» И изложил Самуил народу права царства, и написал в книгу, и положил пред Господом, и отпустил весь народ каждого в дом свой. Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог. А негодные люди говорили: «Ему ли спасать нас?» И презрели его, и не поднесли ему даров. Но он как бы не замечал того. Глава 11. «И пришел Наас аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский. И сказали все жители Иависа Наасу: „Заключи с нами союз, и мы будем служить тебе“. И сказал им Наас аммонитянин: „Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля“. И сказали ему старейшины Иависа: „Дай нам сроку 7 дней, чтобы послать нам послов во все пределы израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе“. И пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух народа, и весь народ поднял вопль и заплакал. И вот пришел Саул позади валов с поля и сказал: «Что сделалось с народом, что он плачет?» И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев его. И он взял он пару волов и рассек их на части, и послал во все пределы израильские через тех послов, объявляя, что так будет поступлено с волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх Господень на народ, и выступили все, как один человек. Саул осмотрел их в Везеке, и нашлось сынов Израилевых 300 тысяч, и мужей Иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам: «Так скажите решителям Иависа Галаадского: завтра будет к вам помощь, когда обогреет солнце». И пришли послы и объявили жителям Иависа, и они обрадовались. И сказали жители Иависа Наасу: «Завтра выйдем к вам, и поступайте с нами, как вам угодно». В следующий день Саул разделил народ на 3 отряда, и они проникли в середину стана во время утренней стражи и поразили аммонитян до дневного зноя. Оставшиеся рассеялись так, что не осталось из них 2 вместе. Тогда сказал народ Самуилу: «Кто говорил Саулу лицарствовать над нами? Дайте этих людей, мы умертвим их». Но Саул сказал: «В сей день никого не должно умерщвлять, ибо сегодня Господь совершил спасение в Израиле». И сказал Самуил народу: «Пойдем в Галгал и обновим там царство». И пошел весь народ в Галгал, и поставили там Саула царем пред Господом в Галгале, и принесли там мирные жертвы пред Господом. И весьма веселились там Саул и все израильтяне.

0: Радио «Пилигрим».
1: Слава тебе,

0: Вы слушаете радио «Пилигрим».
1: Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: На радио «Пилигрим» всегда хорошее настроение.
1: Подбирайте слова не спеша, как для сердца лекарства. Доносите их так, чтоб ни капли любви не пролить. Пусть услышит душа, как прекрасно небесное царство, и почувствует то, что словами нельзя объяснить. И почувствует то, что словами нельзя объяснить. Замечайте почаще добро, пусть его и немного –

0: Господи, Анжела сказала, что у нас с ней трудности в общении и взаимопонимании. И вот я отдаю эту проблему в твои руки. Помоги нам исправить положение. Аминь.
1: Гарик, сними наушники, нам нужно поговорить. Открой глаза, Гарик! Нам нужно поговорить!
2: А, ты что-то сказала?
1: Да что толку с тобой говорить, как о стенку горох?
2: Что как о стенку горох? Я как о стенку горох? Конечно, я всегда виноват, во всем я виноват.
1: Мне кажется, Гарик, я знаю, почему Господь не отвечает на твои молитвы.
2: И с чего это ты решила, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: А что, отвечает, хочешь сказать?
2: Не твое дело.
1: Ну и сиди тут, я пошла.
2: Ну слушай, я тебя слушаю.
1: Наушники сними.
2: Ну снял. Так кто тебе сказал о том, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: Никто мне не говорил.
2: Так и знал, что болтаешь. Что еще?
1: Я ничего не сказала. Я пошла на работу счастливо.
2: Ладно, ладно, погоди. Как ты узнала, что Господь не отвечает на мои молитвы?
1: Потому что, судя по тому, как люди общаются с другими, можно судить о том, как они общаются с Богом.
2: И как, по-твоему, я общаюсь с Богом?
1: Скажи, ты молился по поводу наших трудностей в общении?
2: Представь себе, молился. Как раз перед тем, как ты пришла.
1: И что, Господь тебе ответил?
2: Да ничего пока.
1: Откуда ты знаешь?
2: В смысле?
1: Откуда ты знаешь, что Бог ничего тебе не ответил?
2: Понял, к чему ты все это затеяла. Сейчас начнется песня про то, что я все вечера напролёт слушаю музыку, смотрю телек, играю в компьютерные игры. Ну что ж, большое спасибо. Только я так и не понял, какое отношение все это имеет к моим неотвеченным молитвам.
1: Возможно, Господь пытался тебе что-то сказать, но ты просто и не удосужился выслушать. Скажи, ты хоть раз пробовал после молитвы посидеть в тишине?
2: Ну нет, ну...
1: Но что?
2: Что-что? Ты знаешь, что я терпеть не могу в тишине сидеть?
1: Почему?
2: Потому... Слушай, тебе как будто удовольствие доставляет вот так вот допрашивать меня как мальчишку.
1: Да надо больно. Живи как знаешь.
2: Ну ладно, ладно, я скажу. Я не выношу тишины, потому что я начинаю думать о...
1: О чем?
2: О том... О том, что я как бы должен сделать, но не делаю.
1: Гарик, так вот где собака зарыта. Господь не отвечает тебе, потому что ты просто игнорируешь его слова.
2: Ты права. Терпеть не могу, когда ты права.
3: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». Идея на предзвук.
4: Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Это самое прекрасное, что дал Бог человеку.

городе весна, тепло, и хочется пройти пару трамвайных остановок пешочком. Не забудьте включить приложение «Радио

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Слово наставления на «Радио Пилигрим».
2: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, наиболее часто задаваемый вопрос – как простить ближнему?
3: Вопрос способности прощать – одна из сложных тем для каждого человека вообще и для христиана в том числе. Он, конечно же, связан с грехопадением. В результате грехопадения люди поступают несправедливо друг к другу. Люди поступают, не учитывая чувств, желаний, не учитывая даже, может быть, заслуг и действительного положения, которое занимает тот или иной человек. И опять-таки, по причине грехопадения, те, против кого грешат, очень часто чувствуют себя как бы достойными воздаяния, вернее, они достойны воздать какому-то человеку, и это воздаяние, конечно же, чаще всего выражается в непрощении. Непрощение – это негативные чувства, это обида, это раздражение, это злость, это что-то, что остается глубоко в сердце, это отсутствие мира. Так вот, способность прощать, она, конечно же, приходит от Бога. Мы крайне в ней нуждаемся по нескольким причинам. Первая причина заключается в том, что наше прощение по отношению к другим людям, оно, во-первых, приносит нам мир. Человек, который не прощает, это человек, который никогда не будет иметь мира в сердце. До того, пока не освободится человек от обиды или жажды мести, его сердце, его внутренний мир не будет иметь покоя. Вторая причина, почему нам нужно прощать, заключается в том, что только после того, когда мы простили, мы имеем способность для правильного, созидательного, конструктивного воздействия на обидчика, на человека, который действует неправильно против нас. Есть еще третья причина. Иисус говорит о ней в молитве «Отче наш». Он говорит так: если мы прощаем нашим ближним согрешения их, то и Отец наш Небесный простит нам согрешения наши. Почему Иисус говорит об этом так? Дело в том, что мы получаем прощение только в результате действия Иисуса Христа в нашей жизни, когда мы наполняемся Христом. И вот когда мы наполняемся Христом, то мы, конечно же, должны наполняться и Его чувствованиями. А Иисус, живя здесь на земле, как раз этим и отличался. В первом послании апостола Петра, во второй главе, мы читаем, что Иисус, в 23 стихе сказано, будучи злословим, Он не злословил взаимно, но предавал то судье праведным. Здесь раскрыт механизм, каким образом Иисус прощал. Иисус ясно понимал, что каждый человек во всех своих действиях, в которых он поступает несправедливо, неправильно, каждый человек неизбежно встретится с воздаянием. Иисус ясно знал, что это воздаяние принадлежит Богу, Творцу и Создателю неба и земли. Он точно знал, что назначен день, в котором он будет праведно судить вселенную. Поэтому он вместо того, чтобы брать на себя, в свое сердце, вот эту обязанность или это допускать в свое сердце это негативное чувство по отношению к людям, он освобождался от него. И здесь сказано, будучи злословием, он не злословил взаимно, он не наполнял свое сердце злом или раздражением или обидой. Он отдавал факт неправильного действия людей по отношению к нему Богу, как судье, способному с этим разобраться. Вот это качество, оно дает основание для каждого христианина простить. Простить полностью, простить без того, чтобы думать о том, чтобы каким-то образом нужно обязательно рассчитаться и воздать, иначе человек будет продолжать находиться в своем неправильном состоянии, когда он грешит против других людей. И Иисус сделал это так, он отдавал это Отцу. В Второе, как я уже сказал, здесь сказано о том, что Иисус грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Иисус показал пример. Пример, когда прощение, основанное на доверии Отцу, приобретает способность к созидательному воздействию на тех, кто его окружал. Именно поэтому Иисус стал инструментом этой божественной, искупляющей, искупительной силы, которая освобождала людей от грехов. Именно к этому нас и призывает Священное Писание и призывает Дух Святой, чтобы мы могли прощать так, как простил нам Отец наш Небесный.
2: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.org, а ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
4: Вы можете слушать нас там, где есть интернет.

была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом, и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: «Сын человеческий, а живут ли кости сии?» Я сказал: «Господи Боже, Ты знаешь это». И сказал мне: «Извлеки пророчество на кости сии и скажи им: кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сим: вот я введу дух в вас, и оживете».

Тогда сказал он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество сын человеческий, и скажи духу:

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

Я пытаюсь дотянуться до звезды на небесах, как бы мне не поскользнуться на межзвездных

избавят, ибо они – ничто. Господь же не оставит народа своего ради великого имени своего, ибо Господу угодно было избрать вас народом своим. И я также не допущу себе греха пред Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Только бойтесь Господа и служите Ему истинно от всего сердца вашего, ибо вы видели, какие великие дела Он сделал с вами. Если же вы будете делать зло, то и вы, и царь ваш погибнете». Глава 13. Год был по воцарении Саула, и другой год царствовал он над Израилем, как выбрал Саул себе 3000 из израильтян. 2000 были с Саулом в Михмасе и на горе Вифильской, 1000 же была с Иоаннафаном в Гиве Вениаминовой, а прочий народ отпустил он по домам своим. И разбил Иоаннафан охранный отряд филистимский, который был в Гиве. И услышали об этом филистимляне, а Саул протрубил трубою по всей стране, возглашая: «Да услышат евреи!» Когда весь Израиль услышал, что разбил Саул охранный отряд филистимский, и что Израиль сделался ненавистным для филистимлян, то народ собрался к Саулу в Галгал. И собрались филистимляне на войну против Израиля, 30000 колесниц и 6000 конницей, и народы множество, как песок на берегу моря, и пришли и расположились станом Михмаси с восточной стороны Бефавена. Израильтяне, видя, что они в опасности, потому что народ был стеснен, укрывались в пещерах и в ущельях, и между скалами, и в башнях, и во рвах, а некоторые из евреев переправились за Иордан в страну Гадову и Галаадскую. Саул же находился в Галгале, и весь народ, бывший с ним, находился в страхе. И ждал он 7 дней до срока, назначенного Самуилом. А Самуил не приходил в Галгал, и стал народ разбегаться от него. И сказал Саул: «Приведите ко мне, что назначено для жертвы всесожжения и для жертвы мирных». И вознес всесожжение. Но едва кончил он возношение всесожжения, вот приходит Самуил. И вышел Саул к нему навстречу, чтобы приветствовать его. Но Самуил сказал: «Что ты сделал?» Саул отвечал: «Я видел, что народ разбегается от меня, а ты не приходил к назначенному времени. Филистимляне же собрались в Михмасе. Тогда подумал я: теперь придут на меня филистимляне в Галгал, а я еще не вопросил Господа, и потому решился принести всесожжение». И сказал Самуил Саулу: «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа Бога твоего, которое дано было тебе, ибо нынче упрочил бы Господь царствование твое над Израилем навсегда. Но теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему, и повелит ему Господь быть вождем народа своего, так как ты не исполнил того, что было повелено тебе Господом». И встал Самуил, и пошел из Галгала в Гиву Вениаминову. А Саул пересчитал людей, бывших с ним, до 600 человек. Саул с сыном своим, Иоаннафаном, и людьми, находившимися при них, засели в Гиве Вениаминовой. Филистимляне же стояли станом в Михмасе. И вышли из стана филистимского 3 отряда для опустошения земли. Один направился по дороге к Афре, в округ Суаль. Другой отряд направился по дороге Вифаронской. А третий направился по дороге к границе долины Циваим, к пустыне. Кузнецов не было во всей земле израильской, ибо филистимляне опасались, чтобы евреи не сделали меча или копья. И должны были ходить все израильтяне к филистимлянам, оттачивать свои сошники и свои заступы, и свои топоры, и свои кирки. Когда сделается щербина на острие у сошников или у заступов, и у вил, и у топоров, или нужно рожон поправить. Поэтому во время войны не было ни меча, ни копья у всего народа, бывшего с Саулом и Иоаннафаном, а только нашлись они у Саула и Иоаннафана, сына его. И вышел передовой отряд филистимский к переправе Михмасской.

0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.
1: Знаки и знамения. Для чего они нужны? Любой знак что-то хочет нам сказать. Точнее, он хочет, чтобы мы поняли, что происходит или будет происходить, куда можно или нельзя идти дальше, ну и многое другое. Знаки заставляют нас думать и размышлять, а нередко они говорят о нас, кто мы. Бог часто говорит с нами через знаки и знамения. Отличие знаков от знамений в том, что последние являются масштабными и возвещают особенные события. При этом самые важные знаки Творец требует делать самому человеку. Например, это могли быть пергаменты с текстом закона Божия, навязанные на руку или голову, а также хлеб и вино в Евхаристии. Но почему бы Богу не говорить нам прямо? Почему нужно смотреть по сторонам, чтобы понять небесного собеседника? Возможно, причин несколько. Бог хочет, чтобы мы думали и размышляли, научились понимать Его почерк, которым Он пишет нам послания на страницах Вселенной. Кроме того, Он Бог, и в Его руках есть не только камни и бумага, но и вообще все. Он может превратить в письменный пергамент стены дворца или звездное небо. Бог посылает свои короткие сообщения через народы и события, через птиц и растения. Знамением своим Он может сделать каждого из детей своих. И если мы внимательно смотрим на дорожные знаки, не более ли того должны ориентироваться на небесные? Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
2: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Программа «Библия говорит». Здравствуйте! В эфире программа «Библия говорит». Сегодня наш вопрос Алексею Коломийцеву, пастору церкви «Слово благодати». В последних двух передачах вы коснулись вопросов, зачем Христос родился и зачем Он жил. Продолжая эту тему, возникает вопрос, для чего Ему нужно было умереть?
2: Смерть Иисуса Христа была, безусловно, одной из самых главных причин, почему Христу нужно было прийти на землю, или Божьему Сыну нужно было принять человеческую плоть. И мы уже упоминали об этом, касаясь первых двух вопросов, для чего Он родился и для чего Он жил. Но эта тема настолько важная, что стоит коснуться ее еще раз. Я бы хотел еще раз вернуться, во-первых, ко второй главе послания к евреям. Библия говорит здесь следующее. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также, то есть Иисус Христос, Божий Сын, воспринял оное, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». Здесь сказано следующее. Иисусу нужно было победить дьявола. Эта победа, возможно, была только на Голгофском кресте, только посредством смерти Божьего Сына, полноценного Бога и полноценного человека. Много лет до того, как это произошло, много лет назад, в самом начале, на заре человечества, сразу после того, когда люди согрешили, Бог провозгласил пророческое слово относительно этого события. Он обращался тогда к змею или к дьяволу, и он говорил о том, что семя жены однажды поразит тебя в голову, хотя ты будешь жалить его в пяту. Заметьте, это было написано в книге «Бытие», которая, очевидно, написана за много столетий до пришествия Иисуса Христа на землю. И, конечно же, до того, как появились книги Нового Завета. И, несмотря на это, мы видим точнейшее пророческое слово, которое очень ясно показывает, что должно произойти для того, чтобы человечество обрело спасение, чтобы оно освободилось от того положения, от той трагедии, от той беды, в которую оно попало в результате действия дьявола. Иисус однажды, или Божий Сын однажды, семя жены, однажды поразит дьявола. Как это произошло? Здесь сказано, чтобы смертью лишить силы, имеющего державу или власть смерти, то есть дьявола. Послание к Колоссянам, в другом месте Нового Завета, во второй главе, мы встречаем более подробное объяснение, что же произошло на Голгофском кресте в этом отношении. Апостол Павел, объясняя ценность того, что сделал Иисус Христос, говорит нам следующее. В 13 стихе сказано «И вас, которые были мертвы во грехах ваших», речь идет о эффекте грехопадения, смерти, «оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Первое, что здесь сказано, о том, что в результате смерти Иисуса Христа мы были освобождены от смерти, и это произошло в результате прощения грехов. Мы знаем, что смерть является последствием греха. Как это произошло? Мы читаем 14 стих. «Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою». Немножко сложный перевод, суть его в следующем. Иисус Христос на Голгофском кресте пригвождает нашу долговую расписку. То есть у дьявола есть к нам претензии. Претензии заключаются в наших грехах. Мы грешим, и таким образом дьявол имеет на нас претензии или на нас право. Иисус берет вот эту долговую расписку или список наших грехов, и Он пригвождает его ко кресту, то есть Он платит за нас вполне. В результате этого, 15 стих говорит, он отнял силу у начальств и властей. Речь идет о властях и начальствах сил тьмы. Властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Это главная причина, почему нужно было умереть. Иисусу Христу.
1: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, узнать больше о том, что говорит Библия, вы можете на сайте слово.орг. А ваши вопросы присылайте нам по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!

что ты великий Господь, потому что ты один такой, который возлюбил нас больше своей жизни. Иисус, мы славим Тебя.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Труд может осуждаться, если направлен на удовлетворение эгоистических потребностей, разжигание ненависти и хаоса, считает доцент Московской духовной академии, клирик храма Воскресения Словущего в Бельцовом переулке, священник Антоний Борисов. Коммунистическая идеология возвела труд на поистине религиозные высоты почитания, и оттуда он рухнул вместе с ней. Многие граждане постсоветской России иного понимания труда для себя не открыли. Чаще всего рядовой россиянин рассматривает профессиональную деятельность как какую-то повинность, которой, если бы не зарплата, бросил бы заниматься, что печально, сказал Антоний Борисов. Согласно православному учению Библии, после грехопадения первых людей Адама и Евы и их изгнания из рая, характер трудовой деятельности изменился, приобретя страдательные свойства. Адам вынужден был в трудах добывать пищу, а Ева в муках рождать детей, напомнил Иерей. В Минске 16-17 мая этого года на площадке «Чижовка-арена» запланировано проведение протестантского фестиваля «Надежды» – крупного христианского мероприятия с международным участием. Начало заявлено на 17:00. По имеющейся информации, фестиваль организует Евангельские объединения Белоруссии, Объединение церквей христиан веры евангельской «Пятидесятники» и Союз евангельских христиан-баптистов. Основная цель события – проповедь христианского учения и благой вести, а также проведение массовых духовных встреч и молитвенных собраний. Ожидается участие известных проповедников, в том числе американского евангелиста Франклина Грэма, который ранее уже проводил подобные масштабные мероприятия в разных странах. Событие настолько велико, что один только хор, который будет петь на собрании, будет насчитывать 1300 человек. В Египте христиане и другие религиозные меньшинства по-прежнему сталкиваются с системной дискриминацией. Об этом говорится в новом докладе US Commission of International Religious Freedom, опубликованном в начале недели. В документе отмечается, что несмотря на отдельные позитивные шаги, власти страны продолжают применять законы и политику, которые ограничивают религиозную жизнь мусульман. Речь идет не только о христианах, но и людях других вероисповеданий, кроме суннитского ислама, а также людях без религиозных убеждений, сообщает The Christian Post. Эксперты подчеркивают, что египетское правительство демонстрирует выборочный подход. С одной стороны, поддерживаются инициативы, направленные на развитие религиозной терпимости, а с другой сохраняются ограничения, которые не соответствуют международным стандартам свободы вероисповедания. Онлайн-игры сегодня стали неотъемлемой частью жизни миллионов подростков и молодых людей по всему миру. Для одних это просто развлечение, для других – способ общения и даже источник дохода через стриминг. Популярные игры, такие как Grand Theft Auto, Fortnite и Resident Evil Requiem, объединяют игроков из разных стран, позволяя им знакомиться и общаться в виртуальном пространстве. На этом фоне христианская организация Christian Vision, базирующаяся в Великобритании, призывает церкви обратить внимание на геймерские сообщества как на миссионерское поле, сообщает Evangelical Focus. По словам управляющего директора организации Хейнс Олдвейг, уже сейчас многие верующие делятся своей верой в игровых чатах и во время стримов, но чаще всего делают это в одиночку и без поддержки. США разрабатывают мобильную сеть для христиан со встроенной системой фильтрации контента. Об этом объявили разработчики виртуального оператора Radiant Mobile, который сейчас проходит тестирование и планирует запуск по всей стране уже на следующей неделе. Radiant – это больше, чем просто тарифный план. Это защита на уровне сети. Мы автоматически блокируем вредный контент, одновременно давая родителям реальные инструменты контроля над тем, к чему получают доступ их дети, утверждают разработчики. По задумке создателей, определенные категории материалов не будут загружаться на устройство пользователя. В частности, планируется блокировка контента сексуального характера, а также материалов, связанных с насилием, сатанизмом. Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и его деятельность запрещена. И сектами. При этом фильтр на порнографию отключить нельзя, тогда как остальные ограничения можно настраивать. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Смоковница. Рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: «Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те 18 человек, на которых упала башня Силуамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». И сказал сию притчу: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел, и сказал виноградарю: вот я третий год прикажу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу, сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я ее обкопаю и обложу навозом, не принесет ли плода. Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Евангелие от Луки, глава 13, стихи с 1 по 9.

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио. У микрофона Наталья Ивашкина. Еловая ветка скребется в окно, как будто бы кто-то стучится. И бледно лицо мое, как полотно, и сердце трепещет, как птица. От шорохов внешних тревога в глазах мерещится что-то плохое. Откуда берется немой этот страх и это дрожание глухое? Но стоит зажечь в своей комнате свет, заняться шитьем или вязанием, сейчас же приходит логичный ответ. Все страхи у нас от незнания. Не знаешь, что ждет за могильной чертой, и страх тебе душу тревожит. Не знаешь, что вечный Господь над тобой, и путь твой неровен и сложен. Но если прольется евангельский свет и душу охватит сиянием, от страхов, тревог вдруг простынет и след. Ведь страх побеждается знанием.

звуков, пугающих людей. Рассказывает, например, как один человек ночью шел в глухом месте, в стороне от большой дороги. Вдруг он видит, что навстречу к нему идет какое-то страшное чудовище. Куда деваться? А призрак приближается все ближе и ближе. Оказывается, что шел к нему навстречу человек. А когда подошел совсем близко, вплотную, то он узнал в этом чудовище своего родного брата. Да, люди подвержены различного рода страхам. Они верят во всякие приметы и знаки. Например, есть люди, которые никогда не сядут в автобусе с 13-м номером. Или если они увидят черную кошку, то готовы обойти это место за несколько километров, боясь, чтобы эта самая кошка случайно не перебежала им дорогу опять. Да, пожалуй, каждый из нас знает реальность и мучительное действие страха, и поэтому мы должны относиться к нему со всей серьезностью. Со словом «страх», вернее «боязнь», мы встречаемся в самом начале Библии, на первых ее страницах. После своего согрешения Адам скрывается в кустах райского сада Едема. И вдруг во время прохлады дня он слышит голос, а это был голос Господа Бога. «Адам, где ты?» И как ответил Адам? «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Отчего у него появился страх? Ведь он в раю, где все так прекрасно. Страх он пережил в результате своего греха. В ужасе и страхе он пытается бежать и скрыться от всевидящего ока Господа. Так что страх – это прямой результат греха, и он преследует человека в течение всей его земной жизни до самой могилы. Например, человека преследует страх о его физическом благополучии, боязнь, что какая-нибудь болезнь может поразить его в любой момент. Один врач рассказал о женщине, которая умирала от рака. Если бы она пришла к нему вовремя, была бы возможность сделать удачную операцию и спасти ее жизнь. Но страх не дал ей прийти вовремя к врачу. Сколько людей страдает от страха, что, например, обеднеют, потеряют имущество, деньги? Это одна из этих страшных боязней, которые досаждают людям. Что сказал Иов после того, как он потерял не только все свое богатство и имущество, но при этом и своих детей? «Наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Апостол Павел так пишет: «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него». Да, за деньги все не купишь, дорогой друг. Сколько бы их ни было, за них не приобретешь ни здоровья, ни счастья, ни чистой совести, ни любви, ни радости. И, конечно, деньги не откроют тебе вход в Царствие Божие. Другой страх, который мучает людей, это неизбежность старости. Как бы мы ни старались молодеть, возраст никого не щадит. С годами истощаются силы, энтузиазм, новые жизненные порывы, приходит одиночество. Конечно, положительное отношение к жизни много помогает, но факт остается фактом, что с каждым днем мы все же стареем. Есть и целый ряд других страхов, которым подвержен человек в течение всей своей земной жизни. Что если я бы закончил мою беседу и больше ничего бы не сказал вам? В таком случае я бы только напомнил вам о печальной действительности нашей жизни, с которой мы все хорошо знакомы. Но я не закончил. Есть и положительное действие страха, которое может привести нас к избавлению от самого страха и вместо него дать нам радость, как Библия говорит, неизреченную радость. Можете представить себе, как было бы ужасно, если бы человек не переживал физической боли? Боль можно назвать нашим другом. Она дает сигнал, что что-то не в порядке в нашем организме. Пренебрежение этим сигналом может привести к смертельной опасности. Поэтому мы идем к врачу, чтобы узнать, в чем проблема, и начинаем курс лечения. Правда, в области физической это не всегда удается. Есть болезни, которые самые лучшие врачи в мире не могут излечить.

0: Но зато в области духовной я могу указать вам на врача, который не потерял ни одного пациента, который бы пришел к нему за помощью. Возьмем еще один пример из многих страхов. Это страх неминуемой смерти. В Библии сказано, что человеку положено однажды умереть, а потом суд. Против этого заявления нет никакого аргумента, правда? Рано или поздно каждый человек переживает смерть. Придет время, когда она своей костлявой рукой постучит и в твою дверь, уважаемый радиослушатель. А смерть, как страх, является прямым результатом нашего греха. Но я еще не закончил. Я вам заявляю радостную весть, дорогие друзья. Христос пришел, чтобы своей смертью, как сказано в Библии, лишить силы, имеющие державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Позволь этому страху смерти привести тебя к тому, который своей смертью сделал возможным твое искупление и прощение твоих грехов. Что сказал Вифлеемский ангел, когда родился Иисус Христос? Слушайте, «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Господь. Он пришел в этот мир, чтобы спасти нас, благодарение Ему за это. Вместо страха Бог в Сыне Своем предлагает нам радость, радость спасения, прощение грехов и жизнь вечную. Вот почему так часто в Библии слышны слова «не бойтесь, не бойтесь, не бойтесь». Поэтому, уважаемый радиослушатель, тебе нет причины бояться, потому что Бог тебя любит. Да, Он тебя так возлюбил, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы спасти тебя, чтобы избавить тебя от вечного мучения. Скажи Богу: «Боже, я хочу Тебя любить. Помоги мне, устрани все в моей жизни, что мешает мне быть Твоим дитем. Я прошу Тебя ради Иисуса Христа». Господь сам да поможет тебе это сделать сейчас.
1: Когда Бог становится реальным в жизни человека, человек освобождается от страха. Да и как можно чего-то или кого-то бояться, когда с тобою сам Господь Бог, который ободряет, например, такими словами: «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Эти слова записаны в Библии, в книге Исаии, в 41 главе. Ну вот и все на сегодня. Пишите нам, мы будем рады вашим письмам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентный ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Бог.
2: Это радио «Пилигрим», и мы продолжаем.